0: договорът от Лисабон от 2007 година описва за първи път ролята на националните парламенти в Европейския съюз. А тя е по-важна, отколкото си мислим. Националните парламенти могат, например, да контролират проектите на европейски законодателни актове, за да проверят съответствието им с принципа на субсидиарност. Този принцип изключва намесата на Съюза, когато даден въпрос може да бъде ефективно решен от държавите членки на централно, регионално или местно равнище. Целта е проблемите да се решават възможно най-близо до гражданите. Европейският парламент и националните парламенти определят съвместно как да организират и насърчават ефективното и редовно междупарламентарно сътрудничество в рамките на Съюза. Това сътрудничество е под различна форма, като председателите на всеки национален парламент и на Европейския парламент се срещат всяка година, за да обсъдят параметрите на взаимодействието помежду си. Председателският съвет на Европейския парламент е органът, който отговаря на въпросите, свързани с националните парламенти. Той се състои от председателя на Европейския парламент и председателите на политическите групи. В него членува и представител на независимите евродепутати, който обаче няма право на глас. Председателския съвет не е единственият орган за междупарламентарно сътрудничество. Членовете на комисиите по европейските въпроси в националните парламенти и членовете на Европейския парламент заседават редовно в рамките на КОСАК – Конференцията на парламентарните комисии по европейски въпроси. КОСАК позволява на европейските парламентаристи да обсъждат актуални теми, свързани с ролята на националните парламенти в Европейския съюз. Тя може да приема заключения и да изпраща мнения, но те не са обвързващи за националните парламенти. Заседанията на КОСАК се провеждат два пъти годишно. Националните парламенти и Европейският парламент участват в тези заседания с делегация от максимум 6 члена. Освен това, като наблюдатели в нея могат да се включат и парламентите на страните кандидатки за членство, както и други европейски национални парламенти. Такъв е случаят с Върховната рада на Украйна. Европейският парламент има и специална дирекция за връзка с националните парламенти. Тя изпълнява функцията на информационен център. Чрез нея Европейският парламент получава данни за националните законодателни органи. Дирекцията също така представлява Европейския парламент в административните мрежи за междупарламентарно сътрудничество. Тя се занимава и с отношенията с длъжностните лица, представляващи националните парламенти в Брюксел, и поддържа тясна връзка с техните администрации. Дирекцията за отношенията между Европейския парламент и националните парламенти публикува всяка година доклад за всички дейности и новости в областта на междупарламентарното сътрудничество. Европейският парламент активно подкрепя две основни мрежи, които улесняват сътрудничеството между националните законодателни органи. Първата мрежа е за междупарламентарен обмен на информация в Европейския съюз – IPEX. Тази мрежа разполага с платформа за обмен на информация и документи за Съюза. Чрез Европейския център за парламентарни изследвания и документация може да се изпращат искания за информация. Например, когато даден парламент желая да научи повече за практиките и политиките на други европейски държави. Както вече се убедихте, Европейският парламент работи ръка за ръка с националните парламенти на държавите членки. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Az erdők egyet jelentenek az egészséggel, a jó közérzettel és bolygónk élhetőségével. Fajokban rendkívül gazdag élőhelyek. A klímaváltozás megfékezéséhez egyenesen nélkülözhetetlenek. nem csak faanyagot és árnyas kirándulóhelyeket adnak nekünk. Megkötik a talajt, védik a vízgyűjtő területeket, csökkentik a természeti katasztrófák előfordulásának esélyét. Nélkülük nem lenne tiszta levegő. Az Európai Unió nagyon is tudatában van ennek. Ezért tűzte ki célul, hogy javítja az erdők állapotát, növeli területüket, fokozza védelmüket és felgyorsítja helyreállításukat. Ön a Lépjünk szintet, a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban a 2030-ig tartó időszakra szóló uniós erdőstratégiáról lesz szó. Európa erdőkben rendkívül gazdag kontinens. Területének mintegy 40%-át borítják erdőségek, amelyek számtalan őshonos állat és növényfajnak adnak otthont. Az erdőknek rengeteg hasznát látjuk. A növényzetben és a talajban megkötik a szenet, a levegőből elnyelik a széndioxidot, és ezzel segítenek megfékezni az éghajlatváltozást. Az EU-ban kibocsátott összes széndioxid tizedének elnyeléséről beszélünk. Segítenek emellett szabályozni a vízkörforgást, amivel tiszta ivóvízhez juttatnak bennünket, de az áradások és a földcsuszamlások megelőzésében is nagy szerepük van. Gazdasági hasznuk is vitathatatlan. Munkalehetőségeket teremtenek a környezetükben élőknek, fenntarthatóan hasznosítható nyersanyagforrású szolgálnak, és segítenek megőrizni a mezőgazdasági tevékenységekhez szükséges környezeti feltételeket. Az elmúlt időszakban drámaian megváltozott az erdők állapota. A változások jelentősen befolyásolják működésüket, természeti és társadalmi értékteremtő képességüket. A levegő és vízszennyezés, az élőhelyek és a fajok pusztulása, az erdőtüzek és az aszályok, a városok terjeszkedése mind-mind kockáztatja fennmaradásukat. Jól lehet, Európa erdei sok szempontból ma már egészségesebbnek mondhatók. Az Európai Unió mindig is tudatában volt az erdők fontosságának. Már az 1998-as uniós erdőstratégia is felhívta a figyelmet az erdőket fenyegető veszélyekre, és megadta az erdészeti politika közös céljait és irányát. A 2021-ben elfogadott új uniós erdőstratégia 2030-ig határozza meg, hogy mit kell tennünk a fajgazdagság növeléséért, az erdők hathatósabb védelméért, eredeti állapotuk visszaállításáért és a klímaváltozással szembeni ellenálló képességük növeléséért. Ehhez nagyrészt az Európai Zöld Megállapodás adja meg az alapot, amely ezekből az élőhelyekből kiindulva tűzte ki célul a társadalom legkésőbb 2050-re megvalósítandó karbonmentesítését. Az új uniós erdőstratégia szerint az erdők állapotának javításához és az erdőterületek növeléséhez a védelmen és a helyreállításon keresztül vezet az út. A jogalkotók szigorú intézkedéseket vezettek be az Európai Unió megmaradt természetes erdeinek és ősparkjainak védelmére, és jogilag kötelező erejű uniós természet helyreállítási célértékeket határoztak meg. Egyúttal az érintett erdőtulajdonosok és gazdálkodók pénzügyi támogatásáról is gondoskodtak. A stratégia pénzügyi ösztönzőket helyez kilátásba a fenntartható erdőgazdálkodáshoz. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyekkel mindenki nyer. Építkezéskor például érje meg jobban fenntartható módon kitermelt fát használni. Arról is pontosabb képet kell kapnunk, hogy ténylegesen mi történik az erdeinkben. Ez nem csak a monitoringon javítana, hanem a tagállamoknak is segítene célzottabb nemzeti erdővédelmi terveket készíteni. Az Európai Zöld Megállapodásban az Európai Unió azt vállalta, hogy 2030-ig legalább 3 milliárd új fát telepít, valamint növeli a meglévő erdei élőhelyek ellenálló képességét és fajgazdagságát. A fák ültetésekor maradéktalanul be kell tartani az ökológiai alapelveket. Ez azt jelenti, hogy csak megfelelő helyre, megfelelő célból és megfelelő fajtákat lehet ültetni. Az erdők helyreállítása érdekében számtalan különböző uniós és tagállami kezdeményezés született. Újraerdősítési és erdőtelepítési projektek indultak, vadátjárók létesültek. A leromlott állapotú erdei ökoszisztémák helyreállításával és a fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlatának meghonosításával az Európai Unió a világ más részein is tenni tud a klímaváltozás hatásainak enyhítéséért és a fajgazdagság megőrzéséért. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Eiropas skatītāju kino balva. Uz 2026. gada Lux skatītāju balvu pretendē 5 filmas: Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender un Sentimental Value. Christie ir drāma, kuru uzņēmis īru kinorežisors un fotogrāfs Brendans Kentijs. Viņš ir arī šīs filmas scenārija autors. Filmas galvenie varoņi ir divi brāļi – Kristijs un Šteins. Abiem ir bijusi grūta bērnība, ko nācies pavadīt sociālās aprūpes sistēmā. Brāļi ir atsvešinājušies, taču pēkšņi viņiem atkal ir jādzīvo zem viena jumta. Tagad abiem ir jāizliekst ar pagātni, lai Kristijs varētu lemt par savu nākotni.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christie.
2: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 75. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, tā dēvētajā Berlinālē, kur ieguva festivāla lielo balvu 14+ vecuma jauniešu filmu kategorijā. 2025. gada jūlijā Golvijas filmu festivālā šī filma tika atzīta arī par labāko īru filmu. Death ir 2025. gadā uzņemta spāņu drāma, kuras scenārija autora un režisora ir Eva Libertada. Tas ir turpinājums tāda paša nosaukuma īsfilmai, kas 2023. Gadā bija nominēta Spānijas kinoakadēmijas balvai, kura nosaukta Francisco Goyas vārdā. Angela ir nedzirdīga. Viņa strādā Spānijas laukos un kopā ar savu dzirdīgo dzīvesbiedru Hektoru gaida mazuli. Grūtniecība uzjunda trauksmi, jo Angela nav pārliecināta, ka spēs pienācīgi audzināt un sazināties ar savu meitu. Meitiņas piedzimšana raisa krīzi dzīvesbiedru attiecībās, un Angelai nākas saprast, kā audzināt meitu pasaulē, kas ar viņas vajadzībām nerēķinās.
6: Elia. Bonito. Un poco modernillo.
2: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 75. Berlīnes starptautiskajā kinofestivālā, kur ieguva skatītāju balvu kā labākā mākslas filma un starptautiskās mākslas filmu konfederācijas galveno balvu. It Was Just an Accident ir irāņu kinorežisora Džafara Panahi 2025. Gadā uzņemtā spriedzes filma. Viņš ir arī filmas scenārija autors. Filma ir Irānas, Francijas un Luksemburgas kopražojums. Nakts vidū Vahida autoservisā iebrauc bojāta automašīna. Nejauši dzirdēta saruna liek viņam domāt, ka pie automašīnas stūras ir valdības vīrs, kurš Vahidu reiz spīdzinājis. Taču Vahids nav redzējis savu spīdzinātāju seju, tāpēc nav pārliecināts, ka tas ir tas pats cilvēks.
7: Miņam doze in daru šād ziyad bide karışa sahte.
8: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
7: تا کی باید منتظر باشیم؟
8: تا وقتی که بهوش بیا.
7: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
9: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
7: نه بابا.
2: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 78. Cannes kino festivālā, galvenajā konkursā, kurā ieguva zelta palmas zaru. Love Me Tender ir franču drāma, kura scenārija autora un režisora ir Anna Kazenava Kambē. Klemense jau vairākus gadus dzīvo šķirti no sava vīra Lorāna. Viņu dēls Pols ir abu vecāku aizgādībā. Taču tad, kad Klemensai sāk veidoties jaunas attiecības ar Sāru, Lorāns cenšas dēlu nošķirt no mātes.
10: Là, on peut y aller comme ça?
11: Ben oui, comme ça.
10: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
2: Pasaules pirmizrādi filma piedzīvoja 78. Kannu kinofestivālā sadaļā Un certain regard, kurā arī tika nominēta kvīru palmas zara balvai. Sentimental Value ir komēdijas un drāmas žanra filma, kuru uzņēmis dāņu un norvēģu izcelsmes kinorežisors Joachims Trīrs. Pēc mātes nāves māsām Norei un Agnesei nākas satikt savu tēvu Gustavu, izbijušu kinorežisoru, kas meitām nekad nav bijis tuvs, jo bērnībā viņas pametis. Nora ir kļuvusi par ambiciozu teātra aktrisi, bet Agnese devusi priekšroku tradicionālākai ģimenes dzīvei. Cerot no jauna izpelnīties ievērību, Gustavs plāno uzņemt filmu par savas mātes traģisko dzīvi, ko skaudri iezīmējušas kara cirstās brūces. Nora atsakās no galvenās lomas tēva filmā, tāpēc viņš lomu piedāvā Holivudas zvaigznei. Filmēšanas procesā Gustavs cenšas atgūt savu pagātnes profesionālo spožumu. Bet vai viņam izdosies atjaunot attiecības ar meitām?
12: Han är inte här förut med Solge, jag trodde ju det här, men ja, nu har vi sett projekt.
13: Vad sa du?
12: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
13: Vilket projekt då?
12: Det är det han snackat med dig om.
13: Min film? Den han skrev till mig?
12: Ja, den du inte ville spela i.
2: Pasaules pirmizrāde filma piedzīvoja 2025. Gada Kannu kinofestivālā galvenajā konkursā, kurā izpelnījās ļoti plašu atzinību un ieguva festivāla lielo balvu. Šī norvēģu filma ir izvirzīta 2026. Gada Oskara balvai labākās ārvalstu filmas kategorijā. Piecas finālistes izvēlējās žūriju, kuras sastāvā ir kino eksperti no visas Eiropas. Žūriju katru gadu ieceļ Parlamenta kultūras un izglītības komitejas koordinātori. Lūk, skatītāju balvai nominētās filmas tiek demonstrētas kinoteātros visā Eiropas Savienībā ar subtitriem visās 24 oficiālajās dalībvalstu valodās. Subtitrus nodrošina Eiropas Parlamenta rakstiskās tulkošanas dienests. Cilvēki, kas apmeklējuši kinoseansus, filmas var novērtēt šim mērķim īpaši izveidotajā Lux skatītāju balvas platformā, katrai filmai piešķirot zvaigznes skalā no 1 līdz 5. Uzvarētājs tiks noskaidrots, ņemot vērā gan parlamenta deputātu, gan kino skatītāju vērtējumu, un katrai vērtētāju kategorijai ir vienāds vērtējums svars – 50%. Uzvarētāji tiks paziņot aprīlī, īpašā ceremonijā, kas notiks Eiropas parlamentā. Lux Eiropas skatītāja kinobalvas uzmanības centrā ir filmas par sociālām un politiskām tēmām. Šādi ir iecerēts panākt, lai sabiedrība labāk izprastu Eiropā aktuālu sociālo, politisko un kultūras problemātiku. Eiropas parlamenta tulkošanas dienests visas piecas nominētās filmas ir tulkojis un subtitrējis 24 oficiālajās Eiropas Savienības valodās arī nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem skatītājiem. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
14: През 2005 година, по повод 60 годишнината от освобождението на Аушвиц, ООН обяви с резолюция 27 януари за Международен ден в памет на жертвите на Холокоста. Думата Холокост е от гръцки произход и означава жертвоприношение чрез огън. Тя се използва за описание на преследването и последващото масово унищожение на 6 милиона евреи в Европа от нацистския режим и неговите сътрудници. В нашия подкаст проследяваме историята на тези събития в Европа в периода преди и по време на Втората световна война. Антисемитизмът вече е основен елемент от нацистската идеология още преди идването на нацистите на власт. Ерата на Холокоста обаче започва през януари 1933 година, когато Адолф Хитлер и неговата партия поемат политическия контрол над Германия. От същата година нацистите започват да прилагат държавна политика на репресии срещу евреите. Действията включват изземване и кражба на имуществото на евреите, лишаването им от права и отнемане на гражданството им. В погромите на Кристалната нощ на 9 и 10 ноември 1938 година са убити 91 евреи, изгорени са най-малко 1400 синагоги, а 30 000 евреи са арестувани и изпратени в концентрационни лагери. Само след няколко месеца избухва Втората световна война. По време на конфликта нацистка Германия и нейните съюзници и сътрудници убиват близо две трети от евреите в Европа, като ги подлагат на непоносими условия на живот, брутално малтретиране, масови разстрели и умъртвяване с газ. За целта специално са проектирани центрове за убиване, известни като концентрационни лагери. Изтребени са 6 милиона евреи. Между 1933 и 1945 година и други групи са мишена на нацистския режим и неговите съюзници, включително роми, хора с увреждания, славяни, както и хомосексуалисти и членове на определени религиозни и политически групи. Историята на Холокоста над роми и синти все още остава непозната за обществеността. Между 250 000 и 500 000 души стават жертва на геноцида над ромите или между една четвърт и половината от ромите и синтите в Европа преди Втората световна война. Точният брой е неизвестен, тъй като много от семействата на жертвите не са съобщили за смъртта на близките си, а извършителите заличават следите от своите деяния. Холокостът, наричан още Шоа, приключва през май 1945 година, когато съюзническите сили, т.е. Обединеното кралство, САЩ, Съветският съюз и Франция, побеждават нацистка Германия и печелят Втората световна война. На 27 януари 1945 година Червената армия освобождава концентрационния лагер Аушвиц. Чрез поредица от офанзиви, съюзниците влизат в концентрационните лагери и освобождават оцелелите затворници, както и оцелелите от така наречените походи на смъртта, които срещат по пътя си. Тези походи включват групи затворници от концентрационните лагери, от еврейски и друг произход, които СС насилствено евакуира пеш от лагерите. Според ООН, преподаването и информираността за Холокоста и геноцида са важни за гражданското образование навсякъде по света. Те са необходими, за да се помогне на хората да мислят по-критично, да бъдат отговорни граждани, да ценят човешкото достоинство и зачитат другите, както и да отхвърлят всякакви предразсъдъци. Европейският съюз иска да запази паметта за тези трагични събития в европейската история и насърчава инициативи за повишаване на осведомеността относно Холокоста. Съюзът финансира програми за насърчаване на научните изследвания в тази област. През декември 2015 година Европейската комисия назначи координатор за борба с антисемитизма. През 2018 година Съюзът стана постоянен международен партньор на Международния алианс за възпоменания на Холокоста, а Съветът прие декларация относно борбата срещу антисемитизма и общ подход в областта на сигурността за защита на еврейските общности и институции в Европа. През 2021 година Европейската комисия прие и първата обща стратегия за борба с антисемитизма. Всяка година Европейският парламент отбелязва Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. Парламентът е приел многобройни резолюции относно антисемитизма, расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост, престъпления от омраза и изказвания, подбуждащи към омраза. Например, през 2017 година евродепутатите приеха резолюция относно борбата с антисемитизма, с която призовават държавите членки да насърчават преподаването относно Холокоста в училищата. Парламентът също така изрази загриженост относно увеличаването на проявите на антисемитизъм, като подчерта, че расизмът и ксенофобията не са позиция, а престъпление. Резолюция от октомври 2018 година относно възхода на неофашистското насилие в Европа изтъкна увеличаването на такива деяния срещу евреите. Евродепутатите призоваваха държавите членки да се противопоставят на отричането на Холокоста, включително омаловажаването на престъпленията, извършени от нацистите и техните сътрудници. В резолюция от 2019 година относно значението на европейската памет за бъдещето на Европа, парламентът призова образованието да насърчава многообразието на обществото и общата ни история, включително образованието относно Холокоста и тоталитарните и авторитарни режими, които доведоха до толкова много насилие, човешко страдание и разделение на Европа в продължение на половин век.
11: Recita una sola voce. 6023.
15: È mezzanotte. Più o meno.